0: консенсусом приняла резолюцию, провозгласившую международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Эта инициатива, предложенная Таджикистаном и поддержанная международным сообществом, отразила наше общее понимание того, что вода является неотъемлемым условием устойчивого развития, искоренения бедности, охраны здоровья населения и благополучия людей, а также достижения целей устойчивого развития, сказал министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидин Мухридин на специальной дискуссионной панели, посвященной ключевым итогам международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годов. По словам министра иностранных дел Таджикистана, десятилетие подтвердило важность укрепления устойчивого и комплексного управления водными ресурсами, а также расширения сотрудничества и партнерства на всех уровнях. Цели десятилетия были амбициозными и включали укрепление устойчивого управления водными ресурсами, продвижение реализации целей, связанных с водой, развитие партнерств, улучшение обмена знаниями и обеспечение того, чтобы никто не остался без доступа к воде и санитарии. Сироджидин Мухридин подвел определенные итоги десятилетия, отметив, что за эти годы удалось поднять вопрос воды на более высокий уровень глобальной повестки дня, укрепить политическую волю в водной сфере на всех уровнях, понимание того, что водное сотрудничество является одним из наиболее эффективных инструментов продвижения водной дипломатии. Сегодня вода все чаще рассматривается не просто как природный ресурс, а как стратегический фактор, определяющий устойчивое развитие, устойчивость к вызовам и международное сотрудничество. Конференция ООН по водным ресурсам 2023 года, посвященная среднесрочному обзору десятилетия действий по воде, продемонстрировала, что мир осознает срочность водных вызовов. Повестка действий по воде сформировала почти 1000 обязательств со стороны правительств, международных организаций, финансовых институтов, частного сектора, академического сообщества, молодежи и гражданского общества, отметил министр иностранных дел Таджикистана. Подчеркнуто, что несмотря на все усилия, мир все еще серьезно отстает в достижении цели устойчивого развития. Миллиарды людей по-прежнему не имеют доступа к безопасной питьевой воде и санитарии. Дефицит воды усиливается, ледники тают угрожающими темпами, засухи и наводнения становятся все более частыми и разрушительными. Изменение климата продолжает проявляться прежде всего через водную сферу. Одновременно рост населения, урбанизация, промышленное развитие, производство продовольствия и новые технологии резко увеличивают глобальный спрос на воду. Сироджидин Мухридин подчеркнул, что оставшиеся годы десятилетия не могут проходить по принципу, как обычно. Следовательно, завершающий этап десятилетия должен стать этапом ускоренных действий, эффективной реализации и укрепленного сотрудничества, высказал мнение глава МИД Таджикистана. Следует отметить, что с самого начала Таджикистан последовательно выступал за комплексные, инклюзивные, сбалансированные и основанные на сотрудничестве подходы к водным вопросам. Отмечено, что на национальном уровне Таджикистан продолжит реализовать комплексные реформы, направленные на укрепление управления водными ресурсами, модернизацию инфраструктуры, расширение доступа к питьевой воде и санитарии, а также внедрение водосберегающих технологий. Наша национальная водная стратегия до 2040 года и связанные с ней государственные программы направлены на формирование современного, эффективного и устойчивого климатическим изменениям водного сектора. На региональном уровне мы придаем особое значение укреплению трансграничного водного сотрудничества в Центральной Азии. Мы убеждены, что диалог, взаимное уважение и эффективное сотрудничество являются единственным устойчивым путем решения общих водных вызовов. Итоговый всеобъемлющий обзор в 2028 году не должен стать просто очередной конференцией. Он должен стать определяющим моментом для будущего глобальной водной повестки и международного сотрудничества. Сегодня международное сообщество имеет возможность перейти от отдельных усилий к более согласованной и ориентированной на действия системе. В этом контексте Таджикистан считает, что нашу дальнейшую коллективную работу должны направлять несколько приоритетов в рамках Душанбинской рамочной программы, предложенной президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном, на открытии конференции, сказал Сироджидин Мухриддин. Со стороны Таджикистана Таджикистана было предложено преодолеть сохраняющийся разрыв между обязательствами и их реализацией, увеличить инвестиции в водную инфраструктуру, адаптацию и инновации, особенно в развивающихся странах и уязвимых регионах, укрепить роль науки, данных и цифровых технологий в управлении водными ресурсами, обеспечить инклюзивное участие в процессах принятия.
1: Знание – свет жизни. Вы слушаете радио «Фарханг».
0: Уважаемые радиослушатели, а сейчас об интересных фактах в мире спорта. Аргентинский футболист Лионель Месси стал миллиардером благодаря доходам от футбольной карьеры, спонсорским контрактам и инвестиционным проектам, сообщает BBC. По данным Bloomberg, с 2007 года 38-летний нападающий заработал более 700 миллионов долларов в виде зарплаты и бонусов. С учетом налогов, рыночных показателей, доходов от инвестиций и спонсорских соглашений, его чистый капитал превысил 1 миллиард долларов. Таким образом, Месси вошел в число самых богатых спортсменов мира наряду с многолетним соперником Криштиану Роналду. Португальский футболист стал первым футболистом-миллиардером после перехода в саудовский клуб «Аль-Наср» в 2023 году. После победы сборной Аргентины на чемпионате 2022 года Месси отказался от контракта, который предлагала профессиональная футбольная лига Саудовской Аравии. По информации Bloomberg, речь шла о соглашении на сумму 400 миллионов долларов в год. Вместо этого футболист решил продолжать карьеру в американском клубе «Интер Майами». В интервью «Минда Депортива» в 2022 году Месси заявил, что деньги никогда не были для него главным фактором при принятии решений о продолжении карьеры. С момента перехода аргентинца в Интер Майами клуб значительно укрепил свои позиции. По данным Bloomberg, команда стала самым дорогим футбольным клубом США, заняв 16 место в мировом рейтинге и опередив ряд европейских команд, включая английский Ньюкасл Юнайтед. Владелец клуба Хорхе Мас ранее сообщил, что годовая зарплата Месси в Интер Майами составляет от 70 до 80 миллионов долларов с учетом бонусов. После перехода в американский клуб футболист получил новые возможности для заработка. Как сообщает Атлетик, во время переговоров по контракту обсуждалось соглашение, согласно которому Месси получает долю от продаж новых подписчиков. По словам Хорхе Маса, количество подписчиков сервиса значительно выросло спустя несколько месяцев после перехода футболиста в клуб. Bloomberg также отмечает, что Месси активно развивает бизнес за пределами футбола. Кроме того, футболист стал инвестором аргентинской сети ресторанов, специализирующейся на традиционных аргентинских стейках панировки. До перехода в Интер Майами Месси выступал за французский Пари Сен-Жермен, а ранее провел большую часть карьеры в испанской Барселоне, с которой выиграл несколько национальных и европейских турниров. Также аргентинец является рекордсменом по количеству завоеванных золотых мячей. Уважаемые радиослушатели, это были новости спорта. О погоде вам расскажет Жасмин Назарова.
1: И о погоде. Погода в последнее время словно напоминает нам о том, как меняется наш мир. Все чаще после теплых солнечных дней небо затягивают тучи, идут проливные дожди, слышны раскаты грома и сверкают молнии. Климат становится непредсказуемым, а природа все чаще показывает свою силу. Сегодня в Таджикистане переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Об этом сообщает агентство по гидрометцентру республики. В районах республиканского подчинения также переменная облачность. В долинах ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. В горных районах местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура ночью до 18, днем до 33 градусов тепла, в горах ночью до 13, днем до 28 градусов тепла. И в Душанбе переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью до 17, днем до 30 градусов тепла. Но даже в такие пасмурные дни важно сохранять тепло в душе, беречь друг друга и ценить каждый новый день. Уважаемые радиослушатели, с вами был русский блог радио «Фарханг». До новых встреч. Пусть каждый ваш день начинается с добрых новостей и хорошего настроения.

Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы. На сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль. Мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть под час. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ти словно в пустыне водицы глоток мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой мой висок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают. Я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив с тобою.

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

Я счастлива с тобой, пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело, но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой, ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земную доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить.

Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели нашей прекрасной столицы и всех уголков нашего мирного и процветающего Таджикистана. В эфире радио Фарган, голос культуры, единства и добрых традиций. Сегодня, как и всегда, нас объединяет любовь к родной земле, уважение к истории и гордость за наше светлое будущее. Пусть в каждом доме звучат мир, тепло и радость, а сердце наполняется вдохновением и верой в завтрашний день. Русский блок радио Фарган начинает свою программу и прямо сейчас. Сейчас главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлат Назаров. Оставайтесь с нами. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, дал ряд строгих указаний соответствующим структурам о полном удовлетворении потребностей рынка страны цементом отечественного производства. По поручению главы государства в течение следующих 2-3 лет в различных регионах страны будут введены в эксплуатацию 4 новых цементных завода общей мощностью 6 миллионов тонн. С такой мощностью объем производства цемента в Таджикистане увеличится на 100%, что приведет к полному и избыточному снабжению внутреннего рынка высококачественным цементом по доступным ценам. На этих заводах будет создано около 5000 новых рабочих мест. Под руководством председателя Маджлиси Намьондагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан Файзали Идизода состоялось очередное заседание второй сессии Маджлиси Намьондагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва. Об этом сообщили в Маджлиси Намьондагон. На заседании были рассмотрены инвестиционные соглашения между правительством Республики Таджикистан и обществом с ограниченной ответственностью Руфтоп по проекту оснащения предприятий и других потребителей энергии солнечной панелями общей мощностью 2000 мегаватт в Республике Таджикистан, инвестиционное соглашение между правительством Республики Таджикистан и консорциумом группы компании БТК по реализации проекта создания кластера легкой промышленности группы компании БТК в Республике Таджикистан, а также проект закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнения в закон Республики Таджикистан о государственной тайне. По всем рассмотренным вопросам были приняты соответствующие постановления. Вопросы повестки дня депутатам Маджлиси Намьондагон разъяснили первый заместитель председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан Фарух Юсуфзода, начальник главного управления по защите государственных секретов при правительстве Республики Таджикистан Ширали Мирзо, заместитель председателя комитета по экономике и финансам Тохир Набизода, член комитета по энергетике, промышленности, строительству и коммуникациям Фархот Каримзода, а также член комитета по правопорядку, обороне и безопасности Бахридин Зиёи. Делегация специалистов сельского хозяйства города Душанбе в рамках международного сотрудничества посетила международную выставку сельскохозяйственной техники в Китае. Об этом сообщает исполнительный орган государственной власти города Душанбе. Мероприятие организовано с целью изучения новейших технологий и обмена опытом в аграрной сфере. На выставке были представлены различные образцы современной сельскохозяйственной техники, включая автоматизированные тракторы, системы капельного орошения, уборочные комбайны и цифровые технологии управления земельными ресурсами. Таджикские специалисты провели встречи с производителями и китайскими экспертами, обменялись мнениями о возможностях импорта и применения данной техники в условиях Таджикистана. Делегация также посетила ведущие предприятия по производству сельхозтехники, ознакомилась с производственными процессами и стандартами качества. Стороны достигли договоренности об усилении технического и образовательного сотрудничества между Душанбе и городами Китая в области развития сельского хозяйства.
Таджикистане принимают решительные меры для борьбы с сахарным диабетом. Реализация программ профилактики и контроля сахарного диабета в Республике Таджикистан на 2026-2030 годы была рассмотрена на заседании правительства страны. Документ разработан с целью сокращения данного заболевания и случаев смертности населения от него. Программа предусматривает не только использование имеющихся ресурсов для ранней диагностики, но и совершенствование специально эндокринологической помощи, обеспечение доступа ко всем видам лечения, укрепление материально-технической базы учреждения здравоохранения.

Продолжаем наши новости. В Таджикистане хотят создать благоприятную среду для производства лекарств и устойчивого развития фармацевтической промышленности на основе современных технологий. Об этом было сказано 28 мая на заседании правительства Республики Таджикистан. С этой целью разработан проект программы развития фармацевтической промышленности в Республике Таджикистан на 2026-2030 годы. Программа поможет создать благоприятную среду для научно-исследовательской деятельности, увеличение производства импортозамещающей продукции, обеспечение населения и сфер здравоохранения лекарствами и отечественной медицинской продукции. Кроме того, в ближайшие годы будет налажено выращивание, сбор и переработка лекарственных растений, а также привлечены иностранные инвестиции для развития сферы. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что для развития отечественного производства лекарств и поддержки предпринимателей, производящих эту продукцию, необходимо широко использовать имеющиеся возможности. В рамках Дней культуры России в Таджикистане была представлена экспозиция, подготовленная Национальным музеем Татарстана, вызвавшая большой интерес у посетителей. Фотовыставка и серии интерактивных мастер-классов ознакомили гостей с богатейшим наследием Казани, города, удостоенного почетного звания «Культурная столица исламского мира 2026 года». Организаторы постарались показать многогранность татарстанской столицы, от древней архитектуры Казанского Кремля в мечети Куль-Шариф до современных креативных пространств и исламских образовательных центров. Каждый снимок сопровождался подробными аннотациями на русском и таджикском языках, что позволило посетителям глубже проникнуться историей и культурной спецификой региона. Параллельно с фотовыставкой прошли практические мастер-классы, где все желающие смогли освоить традиционные ремесла, например, искусство каллиграфии, кожаную мозаику или роспись по керамике в национальных орнаментах. Как отметили посетители, эти мероприятия не только украсили программу Дней культуры, но и стали важным мостом для взаимного понимания и познания двух народов. Жертвами аномальной жары на севере Испании стали по меньшей мере 36 человек, сообщают испанские информагентства. Все погибшие из северной части Пиренейского полуострова. В стране басков, где 27 мая температура воздуха достигла 39 градусов, последние дни было зафиксировано более 70 обращений с жалобами на головные боли, тошноту, рвоту и потерю сознания. Ранее представитель метеорологической службы Испании Рубен Дель Кампо заявил, в мае установилась температура, которая обычно характерна для середины лета. По его словам, в городе Севилье выходные температура достигла 38 градусов, а на большой части Пиренейского полуострова температура была на 5-10 градусов выше нормы. Демократические республики Конго объявили о первом случае выздоровления человека, заразившегося вирусом лихорадки Эбола во время текущей вспышки этого заболевания. Об этом говорится в материале газеты «Le Potentiel» со ссылкой на руководство Национального института общественного здравоохранения. Сегодня мы выписали первого выздоровшего пациента от лихорадки Эбола. Начиная с этой недели, мы будем информировать о других выздоровевших, сообщил сотрудник института. По словам представителя Национального института общественного здравоохранения, первый случай выздоровления опровергает мнение о том, что заболевание является неизлечимым. У других заболевших также наблюдается улучшение состояния, добавил специалист. Ранее сообщалось, что границу с Демократической Республикой Конго временно закрыла Уганда с целью снижения риска распространения лихорадки Эбола. Эпицентр нынешней вспышки вируса Эбола находится в провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго. В общей сложности в стране зарегистрировано около 1000 предполагаемых случаев заражения и около 220 летальных исходов. В Уганде зарегистрированы 1 летальный исход и 7 предполагаемых случаев заражения.

слушаете радио «Фарханг». Мы говорим о главном, о том, что объединяет поколения и формирует будущее. Радио «Фарханг» в эфире. Радио «Фарханг» в эфире. И о погоде. Сегодня в Таджикистане небольшая облачность без осадков. В Горно-Бадахшанском автономной области небольшая облачность без осадков. Температура ночью до 10, местами до 15 градусов тепла, днем до 27 градусов тепла, ночью до 5 градусов мороза, днем до 15 градусов тепла. Сагдийская область, небольшая облачность без осадков. Температура ночью в долинах до 19, днем до 30 градусов тепла, в горах ночью до 8, днем до 21 градусов тепла. В Хатлунской области небольшая облачность без осадков. Температура ночью до 22, днем до 37. В предгорьях ночью до 15, днем до 27 градусов тепла. Районы республиканского подчинения небольшая облачность без осадков. Температура в долинах ночью до 18, днем до 32 градусов тепла. В горах ночью до 6, днем до 27 градусов тепла. И в столице небольшая облачность без осадков. Ветер восточный до 9 метров в секунду. Температура ночью до 17, днем до 32 градусов тепла. Дорогие радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с радио «Фарханг», вместе с «Голосом культуры, добра и единства». Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и душевное тепло, а над нашим прекрасным Таджикистаном всегда будет мирное небо, наполненное светом, надеждой и счастьем. Берегите своих близких, цените каждый новый день и никогда не забывайте о любви к своей родине, ее традициям и богатой культуре. С вами был русский блок радио «Фарханг». До новых встреч. Пусть каждый ваш день начинается с добрых новостей и хорошего настроения.

Таджикистан, как ты велик! Как чист, прохладен твой родник! Богатый край, щедра земля, трудолюбивая страна. Пусть процветает край родной, Таджикистан, любимый мой.

советское время эта женщина снискала себе славу не только за звонкий и мелодичный голос, но и за красивую внешность. Невозможно не запомнить голубоглазую певицу с черными кудрями. Наверное, из-за этого на родине ее прозвали «артистка не как все», потому что всегда и по манере исполнения, и по внешности она выделялась среди остальных. Нухра Рахматова пришла в искусство не случайно. Она выросла в знаменитой Бартангской долине, где сама природа заставляет человека петь. В их селении все, и стар, и млад, собираясь вечерами в одном из домов или на гуляниях, распевали народные песни. Даже отец Нукры, прокурор района, человек такой серьезной профессии, после работы находил отдушину в музыке. Дома на стене висели таджикские национальные инструменты – дутор, сетор, рубоб и таф, которыми одинаково хорошо владел хозяин дома. Окончание 8 класса девушка из далекого Памира поступила на вокальное отделение Душамбинского музыкального училища, где ей преподавал знаменитый певец Ахмат Бабакулов. Ей было всего 14, но из-за прекрасного голоса ее сразу приняли в Памирский этнографический ансамбль при гостелерадио республики, с которым впоследствии она объездила практически весь Советский Союз. Так как я была несовершеннолетней, паспорта у меня не было. Для того, чтобы попасть в группу артистов, которые выезжали на полугодичные гастроли на Дальний Восток, мне пришлось пойти на хитрость. Накануне полета объявить о пропаже паспорта и получить документ, где я прибавила себе 2 года. Кстати, по прошествии стольких лет, свой 70-летний юбилей я отметила не по паспортной дате, а по факту, вспоминает артистка. В 1960 году в 16 лет она первый и единственный раз в жизни снялась в кино. Режиссер Борис Кимьягаров снимал фильм «Знамя кузнеца», где певица сыграла эпизодическую, но яркую роль возлюбленной юноши в шкуре барса. Роль моего партнера играл мой двоюродный дядя Гурминч Завкибеков, уже состоявшийся актер, а я была еще такой зеленой. Вначале отказалась, мол, как я могу быть возлюбленной своего дяди? Но режиссер настоял. Когда картину показывают по телевизору, я вспоминаю свою молодость. Кстати, там я спела вот эту песню, рассказывает она. Удивляет ее феноменальная память, когда все свои песни, а она знает наизусть. Это потому, что в то время не было фонограммы, и все песни приходилось разучивать, чтобы не ошибиться, отмечает Нухра.

0: Знаменитость Нукре Рахматовой принесла песня «Наргиз». Надо заметить, у нее богатый репертуар. Кроме таджикских национальных песен, она прекрасно исполняла песни на турецком, афганском, русском, болгарском, узбекском и других языках мира. Причем в разных музыкальных жанрах, в том числе и эстрадном. За все годы творчества певица выступала с гастролями не только в республиках бывшего Советского Союза, но и в Афганистане, Монголии, Болгарии, Сирии, Ираке, Японии, Испании, Великобритании, Франции, Португалии, Германии. В советский период мы объездили весь СССР, и бывало, ко мне подходили зрители после концерта, говорили комплименты, мол, какая я красивая, расспрашивали, кто я и откуда. Потом на адрес таджикского гостелерадио, где я проработала до самой пенсии, приходили письма на мое имя. Однажды мне пришло письмо, где совсем незнакомые люди сообщали, что в честь меня нарекли свою дочь Нукрой. Таких случаев было несколько, рассказывала Нукра Рахматова. Ее даже в шутку называли всесоюзной артисткой, так как в конце 70-х, когда по центральному телевидению стали регулярно транслировать концерты из братских республик, когда очередь дошла до Таджикистана, выбор председателя гостелерадио СССР Сергея Лапина упал именно на эту артистку. Вскоре ее пригласили в Москву на телестудию Останкино, где записали концерт «Поет Нукра Рахматова». Вела концерт известная телеведущая Татьяна Веденеева.
1: По ступеням, по каменным склонам, прямо к солнцу навстречу и вниз, бесконечно дорога влюбленных, и наргиз, отзовись, и наргиз.

все бы хорошо, но союз развалился, республики получили независимость, и в Таджикистане началась гражданская война. Но Кра заметно нервничает, когда вспоминает о войне в Таджикистане. А ведь еще в далеком 1978 году, когда мы ездили с концертом в Болгарию, то случайно попали на прием к Ванге, знаменитой слепой предсказательнице, которая, взяв мою ладонь, точно описала будущие события в Таджикистане. Она сказала, что ту страну, откуда я приехала, ждут кровь и огонь, и что появится какой-то мужчина, который спасет народ от разрухи. Конечно, любой советский человек, который жил в ту эпоху, не поверил бы ее словам. Только спустя годы, когда Союз развалился, республики стали независимыми, а у нас началась гражданская война, я вспомнила слова Ванги и стала их анализировать. Кто бы мог подумать, что ее предсказание сбудется, рассказывала Нукра Рахматова. Если кто-то считает, что жизнь знаменитых артистов была беззаботной и безоблачной, сильно ошибается. Не миновали трудности и нашу героиню. В 1977 году, когда советские артисты поехали с концертом в Ирак, в гостинице трагически погиб известный таджикский актер Махмуджон Вохидов. Весть о его смерти застала певицу в самолете на обратной дороге и так взволновала, что она пережила огромный психологический стресс и длительное время находилась на лечении. Встречались в ее непростой жизни и недоброжелатели, которые не могли спокойно переносить творческий взлет артистки. В начале 80-х прошлого века СССР с государственным визитом посетил премьер-министр Афганистана Бабрак Кармаль. В честь его приезда устроили концерт, где я должна была спеть песню на паштунском языке. «Скоро петь, а у меня язык онемел. Не могу выговорить и слова, хотя про себя знала наизусть все слова. Я забыла просто... Я была просто в шоке. Объявили номер. За несколько шагов до сцены мой друг, артист Ориф Шоурипов, смекнув, в чем дело, успел всыпать мне в рот щепотку соли, и голос прорвался. Недруги хотели через колдовство закрыть мне рот, опозорить, но это им не удалось, вспоминает Нукра. Хотя она была выдвинута на получение высокого звания народной артистки СССР, из-за закулисных интриг свою кандидатуру удалось протиснуть другой. После гражданской войны в Таджикистане народная артистка республики Нукра Рахматова ушла со сцены, посвятив свою жизнь детям и внукам. Ее дети Нигина и Сартип работают экономистами, а младшая Махина – лингвист. Муж – актер Бахтали Сабзалиев, долгие годы играл в драмтеатре имени Лахути. Хотя имя Нукры Рахматовой давно не мелькает на афишах киноконцертных залов, ее до сих пор помнят по местным телеканалам, часто крутят песни в ее исполнении и приглашают на торжественные государственные мероприятия. Уважает ее и президент страны, который вырос на патриотических песнях таких артистов, как Нукра Рахматова. Однажды на встрече в Институте искусств Эмомали Рахмон предложил с ней сфотографироваться на память, а на следующей встрече вручил ей памятную медаль. «Сейчас модно писать мемуары. Вы бы не хотели издать книгу о себе?» – спросила корреспондент у нее напоследок. «Для народной памяти я сохранила свои песни. В них вся моя жизнь», – скромно ответила она. «И частица жизни каждой из нас в песнях Нукра Рахматовой».

Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы. На сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль. Мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть под час. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ты словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой мой висок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают, я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив с тобой.

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

Я счастлива с тобой, пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой, ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земной доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить.

0: Радиои Фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед.
1: Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг – мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели нашей прекрасной столицы и всех уголков нашего мирного и процветающего Таджикистана. В эфире радио Фарханг, голос культуры, единства и добрых традиций. Сегодня, как и всегда, нас объединяет любовь к родной земле, уважение к истории и гордость за наше светлое будущее. Пусть в каждом доме звучат мир, тепло и радость, а сердце наполняется вдохновением и верой в завтрашний день. Русский блок радио Фарханг начинает свою программу и прямо сейчас. Сейчас главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлат Назаров. Оставайтесь с нами. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, дал ряд строгих указаний соответствующим структурам о полном удовлетворении потребностей рынка страны цементом отечественного производства. По поручению главы государства в течение следующих 2-3 лет в различных регионах страны будут введены в эксплуатацию 4 новых цементных завода общей мощностью 6 миллионов тонн. С такой мощностью объем производства цемента в Таджикистане увеличится на 100%, что приведет к полному и избыточному снабжению внутреннего рынка высококачественным цементом по доступным ценам. На этих заводах будет создано около 5000 новых рабочих мест. Под руководством председателя Маджлиси Намьондагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан Файзали Идизода состоялось очередное заседание второй сессии Маджлиси Намьондагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва. Об этом сообщили в Маджлиси Намьондагон. На заседании были рассмотрены инвестиционные соглашения между правительством Республики Таджикистан и обществом с ограниченной ответственностью Руфтоп по проекту оснащения предприятий и других потребителей энергии солнечной панелями общей мощностью 2000 мегаватт в Республике Таджикистан, инвестиционное соглашение между правительством Республики Таджикистан и консорциумом группы компании БТК по реализации проекта создания кластера легкой промышленности группы компании БТК в Республике Таджикистан, а также проект закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнения в закон Республики Таджикистан о государственной тайне. По всем рассмотренным вопросам были приняты соответствующие постановления. Вопросы повестки дня депутатам Маджлиси Намьондагон разъяснили первый заместитель председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан Фарух Юсуфзода, начальник главного управления по защите государственных секретов при правительстве Республики Таджикистан Ширали Мирзо, заместитель председателя комитета по экономике и финансам Тохир Набизода, член комитета по энергетике, промышленности, строительству и коммуникациям Фархот Каримзода, а также член комитета по правопорядку, обороне и безопасности Бахридин Зиои. Делегация специалистов сельского хозяйства города Душанбе в рамках международного сотрудничества посетила международную выставку сельскохозяйственной техники в Китае. Об этом сообщает исполнительный орган государственной власти города Душанбе. Мероприятие организовано с целью изучения новейших технологий и обмена опытом в аграрной сфере. На выставке были представлены различные образцы современной сельскохозяйственной техники, включая автоматизированные тракторы, системы капельного орошения, уборочные комбайны и цифровые технологии управления земельными ресурсами. Таджикские специалисты провели встречи с производителями и китайскими экспертами, обменялись мнениями о возможностях импорта и применения данной техники в условиях Таджикистана. Делегация также посетила ведущие предприятия по производству сельхозтехники, ознакомилась с производственными процессами и стандартами качества. Стороны достигли договоренности об усилении технического и образовательного сотрудничества между Душанбе и городами Китая в области развития сельского хозяйства. Таджикистане принимают решительные меры для борьбы с сахарным диабетом. Реализация программ профилактики и контроля сахарного диабета в Республике Таджикистан на 2026-2030 годы была рассмотрена на заседании правительства страны. Документ разработан с целью сокращения данного заболевания и случаев смертности населения от него. Программа предусматривает не только использование имеющихся ресурсов для ранней диагностики, но и совершенствование специально эндокринологической помощи, обеспечение доступа ко всем видам лечения, укрепление материально-технической базы учреждения здравоохранения, подготовку научных и практических кадров. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что для эффективного предотвращения заболевания сахарным диабетом наряду с традиционными мерами очень важно обращение к здоровому питанию и здоровому образу жизни, в том числе посредством занятий спортом и физического питания.

Продолжаем наши новости. В Таджикистане хотят создать благоприятную среду для производства лекарств и устойчивого развития фармацевтической промышленности на основе современных технологий. Об этом было сказано 28 мая на заседании правительства Республики Таджикистан. С этой целью разработан проект программы развития фармацевтической промышленности в Республике Таджикистан на 2026-2030 годы. Программа поможет создать благоприятную среду для научно-исследовательской деятельности, увеличение производства импортозамещающей продукции, обеспечение населения и сферы здравоохранения лекарствами и отечественной медицинской продукции. Кроме того, в ближайшие годы будут налажены выращивание, сбор и переработка лекарственных растений, а также привлечены иностранные инвестиции для развития сферы. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон.

Организаторы постарались показать многогранность татарстанской столицы от древней архитектуры Казанского Кремля и мечети Куль-Шариф до современных креативных пространств и исламских образовательных центров. Каждый снимок сопровождался подробными аннотациями на русском и таджикском языках, что позволило посетителям глубже проникнуться историей и культурной спецификой региона. Параллельно с фотовыставкой прошли практические мастер-классы, где все желающие смогли освоить традиционные ремесла, например, искусство каллиграфии, кожаную мозаику или роспись по керамике в национальных орнаментах. Как отметили посетители, эти мероприятия не только украсили программу Дней культуры, но и стали важным мостом для взаимного понимания и познания двух народов. Жертвами аномальной жары на севере Испании стали по меньшей мере 36 человек, сообщают испанские информагентства. Все погибшие из северной части Пиренейского полуострова. В стране басков, где 27 мая температура воздуха достигла 39 градусов, последние дни было зафиксировано более 70 обращений с жалобами на головные боли, тошноту, рвоту и потерю сознания. Ранее представитель метеорологической службы Испании Рубен дель Кампо заявил, в мае установилась температура, которая обычно характерна для середины лета. По его словам, в городе Севилье выходные температура достигла 38 градусов, а на большой части Пиренейского полуострова температура была на 5-10 градусов выше нормы. Демократические республики Конго объявили о первом случае выздоровления человека, заразившегося вирусом лихорадки Эбола во время текущей вспышки этого заболевания. Об этом говорится в материале газеты «Le Potentiel» со ссылкой на руководство Национального института общественного здравоохранения. Сегодня мы выписали первого выздоровшего пациента от лихорадки Эбола. Начиная с этой недели, мы будем информировать о других выздоровевших, сообщил сотрудник института. По словам представителя Национального института общественного здравоохранения, первый случай выздоровления опровергает мнение о том, что заболевание является неизлечимым. У других заболевших также наблюдается улучшение состояния, добавил специалист. Ранее сообщалось, что границу с Демократической Республикой Конго временно закрыла Уганда с целью снижения риска распространения лихорадки Эбола. Эпицентр нынешней вспышки вируса Эбола находится в провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго. В общей сложности в стране зарегистрировано около 1000 предполагаемых случаев заражения и около 220 летальных исходов. В Уганде зарегистрированы 1 летальный исход и 7 предполагаемых случаев заражения.

Слушайте радио «Фарханг». Мы говорим о главном, о том, что объединяет поколения и формирует будущее. Радио «Фарханг» в эфире. Радио «Фарханг» в эфире. И о погоде. Сегодня в Таджикистане небольшая облачность без осадков. В Горно-Бадахшанском автономной области небольшая облачность без осадков. Температура ночью до 10, местами до 15 градусов тепла, днем до 27 градусов тепла, ночью до 5 градусов мороза, днем до 15 градусов тепла. Сагдийская область, небольшая облачность без осадков. Температура ночью в долинах до 19, днем до 30 градусов тепла, в горах ночью до 8, днем до 21 градусов тепла. В Хатлунской области небольшая облачность без осадков. Температура ночью до 22, днем до 37. В предгорьях ночью до 15, днем до 27 градусов тепла. Районы республиканского подчинения небольшая облачность без осадков. Температура в долинах ночью до 18, днем до 32 градусов тепла. В горах ночью до 6, днем до 27 градусов тепла. И в столице небольшая облачность без осадков. Ветер восточный до 9 метров в секунду. Температура ночью до 17, днем до 32 градусов тепла. Дорогие радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с радио «Фарханг», вместе с «Голосом культуры, добра и единства». Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и душевное тепло, а над нашим прекрасным Таджикистаном всегда будет мирное небо, наполненное светом, надеждой и счастьем. Берегите своих близких, цените каждый новый день и никогда не забывайте о любви к своей родине, ее традициям и богатой культуре. С вами был русский блог радио «Фарханг». До новых встреч. Пусть каждый ваш день начинается с добрых новостей и хорошего настроения.

Таджикистан, как ты велик! Как чист, прохладен твой родник! Богатый край, щедра земля, трудолюбивая страна. Пусть процветает край родной, Таджикистан, любимый мой.